0: Tedanът Столбя.
1: Detralix. Постаните неуставливи и пустите болечина у ногах за себой. Detralix. Пред упораба на танчно приберите на водило. От веганю и нежелених учинки се посветуйте с здравником или с фармацевтом.